Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио Хит.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ничто так не мотивирует заниматься спортом, как денежное вознаграждение за приложенные усилия. Именно так и поступила жительница Китая, которая сумела за 3 месяца сбросить 20 килограммов и получила за это премию в размере 240 тысяч рублей от работодателей. Да, вы не ослышались, компания, в которой работает женщина, выплачивает сотрудникам по 6 тысяч рублей за каждые 0,5 килограмма, которые они сбросят. Кстати, помимо денег, китаянке присвоили звание чемпиона по снижению веса. Что же касается самой рекордсменки, то для достижения своей цели она использовала метод актера Циньхао, сбросившего 10 килограммов всего за 15 дней. Для этого ей приходилось строго следить за рационом и заниматься спортом по 1,5 часа в день. Да, это тот самый случай, когда корпоративный спорт выходит на новый уровень. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие. Построить надежные романтические отношения непросто, но возможно. При этом, как оказалось, принцип здесь схож с выбором товаров в магазине. Команда ученых из Америки выяснила, что в основе нашего выбора лежит теория психологической ценности. Мы подсознательно ищем наиболее дорогого партнера, как и выбираем лучший товар на полке. Во время эксперимента добровольцы выбирали из двух потенциальных партнеров с разными характеристиками, и алгоритм исследователей предсказал выбор с точностью до 85%. При этом самая привлекательная черта, как правило, перевешивает все остальные. Как при покупке, когда идеальный цвет или принт могут перебить недостатки. Получается, даже в самой романтической натуре может скрываться настоящий маркетолог. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2002. Бенни Бенасси. Push me and then just touch me till I can get my...

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Если вам испортили настроение в течение дня и под вечер вы начинаете прокручивать негативные мысли в голове, которые мешают качественному отдыху, то столичные медики назвали способ, который поможет настроиться на позитивный лад. Эксперты предлагают поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, что позволит целиком переключить ваше внимание от негативных мыслей на ощущения в теле. Также огромную пользу для сна несут в себе легкие физические нагрузки, которые позволят выбросить из головы негатив, да и уснуть будет намного проще. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

7 часов и 5 минут в Москве. Всем доброе пятничное утро. В компании Радио Хит ФМ это сочетание особенно приятное, даже если не по-летнему прохладно, как в столице сейчас, например. Но страна у нас большая, и я уверен, что август еще порадует всех нас теплом. Илья Алексеев за пультом, от погодной философии к хитам. Впереди у нас Келли Кларксон со своим стопудовым 2005 года, Темпер Сити, Филатов и Кэрос, а также Том Грегори на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
12: Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Келли Кларксон на радио Хит FM перенесла нас в 2005 год при помощи всего одного хита, но какого стопудового? Because of You. А мы возвращаемся в 2026, разгоняем эту пятницу. Впереди снова хиты в ассортименте. Диджей Годжа, Джейсон Деруло со своим Мичико, дуэт Шаус, Хёс и Перфл Диско Машин, а также полезные в Хит Ньюс. Но сначала...

Хит Ньюс. Еда. Людей, которые не любят сладости, не так и много, однако все в курсе, насколько они вредны для наших зубов. Об этом не так давно напомнили российские стоматологи и перечислили ряд продуктов, от которых наша улыбка может испортиться. Это еда, содержащая липкий сахар. Например, сладкая газировка, леденцы и риски, а также продукты, которые могут долго оставаться на поверхности зубов, крекеры или булочки. При этом твердый сыр, овощи,

Мерк и Кремонт, The Colors на радио Хит FM, Партен ОПН. Такие ритмы в пятницу нам точно нужны, чтобы разогнаться поскорее и оказаться поближе к выходным. А еще напомню, что в нашей компании можно оставаться при помощи всевозможных умных колонок. Для этого достаточно сказать своей «включи радио Хит FM», будучи умной, она сразу же все сделает.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
19: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Премиум» на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

7:45 в Москве. И пока мы с вами слушали The Second Voice на радио Hit FM, я параллельно искал разные интересные новости, что-то сейчас рассказать, что-то в Hit News. Нашел про наши с вами любимые нейросети. В общем, одна из выпускниц сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов при помощи нейросетей. Да, теперь они еще и крутые помощники для подготовки к экзаменам. Она пыталась готовиться с разными нейронками, с зарубежными, с нашими. В итоге больше всех ей подошли DeepSeek и Alisa AI. Но Алиса лучше погружалась в контекст и хорошо понимала русскую классику, поэтому остановилась на ней. Но без этого в экзамене по литературе, конечно же, никуда. Сама выпускница сказала, что хоть Ишка и оказала ей огромную поддержку при подготовке с сочинениями, важно было все сопоставлять и активно использовать свои знания. Наверное, поэтому у нее 100 баллов, а у меня было 63. Хотя и тогда ЕГЭ только появился, да и нейросетей не было, но результат, наверное, по факту. В общем, родители, спокойствие. Есть ощущение, что с такими инструментами наши дети и, сидя в телефоне, станут 100-бальниками.

0: Реклама.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
3: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842. 5 семерок, 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стэнет. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
7: Hit FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Новинка от Cat Sign на радио Hit FM. 8:07 по Москве. Утро пятницы в самом разгаре. Уверен, оно у вас доброе. Но даже если пока еще не совсем, все исправим, взбодрим, растанцуем и настроим на прекрасные выходные. Илья Алексеев за пультом. Всем здравствуйте. На очереди у нас Шон Пол и Дуа Липа, Тейлор Свифт и Man Back in Bayor. На радио Hit FM все это, разумеется.

0: сердца.
1: Реклама.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Запредельно красивый дуэт Шона Пола и Дуа Липы на радио Хит FM был только что, и это стопудовый хит 2017 года. Представьте себе, почти 10 лет песни, но и в 2026 звучит как новинка. Едем дальше по этой пятнице. Совсем скоро в Хит News расскажу про одну интересную проделку популярной нейронки. Также не пропустите хиты Том Уокер и Мэст Вулф. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, Зиверт, но сначала...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
10: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
2: Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ньюс. Нейросети.
1: Мы все чаще используем нейросети в повседневной жизни, однако не задумываемся, какой ценой добиваемся своего комфорта. А вот один австралиец решил поручить своему цифровому ассистенту записать его на тренировку в спортзал, и нейросеть успешно справилась с задачей, попутно отменив запись другого человека, чтобы продвинуть в очереди своего владельца. Алгоритм изучил код сайта и нашел возможность удалять бронирование, а после того, как герой истории попросил вернуть все как было, бездушный ассистент сообщил, что это невозможно. С другой стороны, что это, если не забота о своем человеке? С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Биберак и Фейтлесс на радио Хит ФМ. И пока у нас тут разгоняется пятница, я напомню про наш везде хит, потому что каждый будний день на радио Хит ФМ это день подарков. Угощаем, обновляем, удивляем, делаем счастливее. Поймав в эфире везде хит, вы сможете обновить гардероб, сменить парфюм и просто устроить себе праздник. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
15: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
17: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Pink and Nate Royce на радио Hit FM 8.49 по Москве. Очень красивая песня Just Give Me a Reason. Там, разумеется, о любви. А мы продолжаем делать это утро пятницы еще более добрым и, конечно же, хитовым. Поэтому оставайтесь в нашей компании.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет.
11: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
13: Hit FM.

Алок и Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ будто кружили над нами со своей новинкой. 9 часов и 5 минут в Москве, пятница 14 августа, а значит день уже прекрасный даже для суеверных. Всем доброе утро, здесь Илья Алексеев и немного о тех, кого мы услышим в эфире совсем скоро. Это проект Форт Майнера, Леони и Колум Скотт, Бирвулф, Раздаст мотивации, а еще Сирил и Дин Льюис на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Fort Minor на радио Hit FM. Знакомый голос там был. Это проект Майка Шиноды, который еще и Линкин Парк основал. А в данный момент мы слушали стопудовый хит 2006 года «Believe Me» и перемещаемся на 20 лет в наш 2026. Не пропустите хит «Ньюс». Там кое-что интересное расскажет Ирина Баутина. А что касается хитовой составляющей на ближайшие минуты, то ее обеспечат Шакира и Берна Бой, Эд Ширан, Сэм Фелт и Окс. А пока...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, днем до 19.
3: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
8: У них всех один рюкзак.
7: И этот рюкзак... Фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
3: Радио Hit FM.

0: Тренды.
1: Феномен осеннего выгорания – это реальное психофизиологическое состояние, которому подвержены большинство людей. Как правило, признаки приближающегося истощения заключаются в постоянной усталости, которая не проходит после отдыха, в нарастающей раздражительности, трудности с концентрацией внимания, бессоннице, а также в постоянном чувстве вины за то, что вы не успели насладиться уходящим летом. И чтобы не поддаваться намечающейся хандре, медики рекомендуют отказаться от концепции «успеть все». Лучшим вариантом будет ограничивать время на соцсети, увеличить количество прогулок и не зацикливаться на новых проектах. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Далее огня этой пятницы, но позвольте напомнить вам и про лайтовый понедельник, потому что после выходных мы продолжим делать вас богаче и счастливее. С утра и до самого вечера разыграем очень много реальных лайтовых денег, так что ставьте себе напоминание уже сейчас, чтобы ничего не пропустить и начать неделю хитово и выгодно в компании радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда. Когда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
20: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
21: Телеканал «Пятница» представляет.
22: Я наследник рэпера Гуфа.
23: Младшая сестра Мии Бойко.
24: Я сын Алены Свириной.
21: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Måneskin на радио Hit FM в 9 часов и 50 минут по Москве. Очень быстро пролетело время, и мне пора уступать место у микрофона Наташи Стахановой. Уже через 10 минут старт шоу «Статус хитовый», а мне пора отправляться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем ярких и классных хитовых выходных. Надолго не прощаюсь.

Привет, привет, родные. Ну что, какой статус на сегодня придумаем с вами? Пятница. А давайте сегодня нам можно все. Вот так вот. Я думаю, вы не против. Как обычно, будем много-много играть и в хитбокс. И, кстати, везде хит будем с вами ловить сегодня. Вернее, вы будете ловить, а я вам буду помогать. А везде хит — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Еще будем нырять в прошлое, в настроение поиграем. Ну, в общем, много у нас с вами всяких дел приятных. Ну, а прямо сейчас с нами мужчина в самом расцвете лет. Кстати, служил в артиллерийских войсках, готовит очень вкусно, гоняет на байке, умеет практически все. А если не умеет, то сразу бежит учиться. Вот сейчас учит испанский, ну потому что английский он уже выучил. Чон Чунгук, друзья, с нами на Хит ФМ.

0: Wake Up и Rani на радио Hit FM с песенкой для взрослых, друзья. У нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Да, там прям песни для детишек, которые хочется включать снова и снова. Попробуйте, может, вам тоже понравится. Там, ну, классно есть. Хиты, вот, найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Друзья, у нас совсем скоро афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все. Как раз вот выходные скоро. Я думаю, очень полезная программка. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Нарос Барклей.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе также без осадков, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Третьяковской галерее проходит выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов». На примере 20 произведений проект рассказывает, как складывались многолетние отношения коллекционера и художника. В экспозиции представлены ключевые произведения разных периодов его творчества. Но главная жемчужина выставки – появление в стенах Третьяковки монументального полотна «Христос и грешница» из Петербургского русского музея. Выставка продлится до 17 января для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Сегодня вечером во Всероссийском музее декоративного искусства в рамках фестиваля «Русский кот» мастерская Олега Меньшикова покажет спектакль «Выстрел». Здесь классические повести Белкина о любви, мести, случайности и судьбе превращаются в стремительный и эмоциональный разговор со зрителем. Повести собраны почти в клиповом ритме, специально для зумеров. Начало в 19:00, вход свободный для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: Тем временем в Зарядье в рамках фестиваля «Культурная Россия» сегодня вечером можно попасть на концерт Московского фестивального оркестра под управлением Николая Хандинского. Здесь и объединят музыку Рахманинова с рассказом о его жизни. Заслуженный артист России Алексей Маклаков поделится малоизвестными фактами о композиторе. А дирижер расскажет о произведениях и их особенностях. Начало в 20:00, вход свободный для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Avalon Roxton на радио Hit FM. Трек называется Vertigo. Знаете, что такое вертиго, да? Это же головокружение. Ну, то есть песня о том, что у меня, понимаешь, от тебя голова кружится. Вот в каком смысле, там непонятно. Да, а вообще, знаете, что стресс и тревожность сами по себе могут провоцировать головокружение. И холодная водичка вот в таком случае на запястье очень помогает. Ну, или просто запястье можно так вот помассировать, тоже все работает. А вообще, самая частая причина головокружения, знаете, оно возникает, когда во внутреннем ухе смещаются такие микроскопические кристаллы кальция. Ну, вот в определенном положении головы, когда засмотришься там на какого-нибудь красавчика, вот, и появляется вот, они задевают вот эти чувствительные ворсинки, и появляется вот это яркое ощущение, будто все вокруг закружилось, ну, как в песне, да, и меня повело, все поехало, поплыло. А вообще, друзья, пусть голова у нас с вами кружится только от успеха.
1: Ты заряжен на успех.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

Трума и Поме на радио Хит ФМ. Что-то там на французском. Вообще, я знаю, что французский появился из народной, даже говорят такой, знаете, вульгарной латыни, на которой говорили в Римской империи. И процесс превращения разговорной латыни вот в самостоятельный такой язык занял практически все Средневековье. Вообще, очень сложный язык, говорят, и интересная система числительных у них довольно необычная. Например, они говорят 70, знаете, как 60 и 10, а 80 как 4жды 20. Вот, ну, не знаю. Не знаю я французский, но потому что, говорят, хочешь выучить язык, просто влюбись в носителя, и тогда все получится. Вот лет 10 назад я учила испанский, и знаю, что «Мичико» — это мой мальчик.

И опять они забыли спеть почему-то сегодня. Ну, пятница, ладно, прощаю наших певцов. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Буквально через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет про еду, естественно. На самом деле, про самую вредную и самую полезную еду для зубов. Ну, а прямо сейчас Оливер Хелденс на Радио Хит ФМ с песней, которая... Ну, в общем, они сейчас сами название и споют.

0: Хитбокс.
1: Любители загадок, ну что, играем в хитбокс? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии к нам в канал Хит.ФМ. Куда вам удобней? Можно и туда, мы все видим, все считаем. И если ваше правильное сообщение падает сегодня под номером «давайте 36», подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит.ФМ. Спойлер, все звезды. Открываем. Что там на этот раз? Ну, так прям, знаете, хочется даже вам дать послушать сейчас. Посмотрите, получится у меня, нет? Ну, в общем, самое важное, что я могу сказать. Штука полностью не изучена, содержит много, ну, реально очень много тайн, вот. Но может успокоить того, кто внезапно занервничал. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит.ФМ». 8-499-579-7799.

0: Фокс.
1: Вот сразу видно по вашим ответам, что пятница сегодня, конечно, мозг не особо тогда напрягается. В общем, давайте посмотрим, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в моей хитовой коробочке. Мои ассоциации были «самое важное». Вы пишете, что это магний, жвачка. Полностью не изучено, содержит много-много тайн. Есть вариант, что это валерьянка. Может успокоить того, кто внезапно занервничал. Друзья, нужно, чтобы сразу три вот эти ассоциации совпадали, а не каждая по отдельности. Вот есть варианты, что это волшебный шар, антистресс. На самом деле, друзья, вода, это же бутылочка с водой. Я даже вам вот так вот сделала. Не похоже, да, наверное. Но это не виновата, это микрофон, значит, не так передает. Вода здесь, конечно, и наш победитель Марина сегодня. Марина, поздравляем тебя! И дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, ну вода же самое важное. Мы с вами на 70% наше тело состоит из воды. Если потеряем 25%, то все. Угу. А еще вода ведет себя очень необычно. Она расширяется при замерзании. Имеет наибольшую плотность при, знаете, какой температуре? Плюс 4, а лед плавает. А ученые до конца не понимают природу этих явлений. Вот. А также малоизученным остается состояние переохлажденной воды, которая может оставаться жидкой даже при температуре ниже нуля. И это только вот маленький-маленький вот такой процент того, чем она может удивить. Вот так. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Продолжим играть во вторник, потому что в понедельник в это время, вы знаете, да, у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек будет. Вообще весь понедельник у нас лайтовый. С утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Так что запишите себе где-нибудь, ладно, и начинайте неделю правильно. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2002. Кайли Миноук.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе также без осадков, днем до 19.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Людей, которые не любят сладости, не так и много, однако все в курсе, насколько они вредны для наших зубов. Об этом не так давно напомнили российские стоматологи и перечислили ряд продуктов, от которых наша улыбка может испортиться. Это еда, содержащая липкий сахар. Например, сладкая газировка, леденцы и риски, а также продукты, которые могут долго оставаться на поверхности зубов – крекеры или булочки. При этом твердый сыр, овощи или, например, хороший стейк, требующий активного жевания, пойдут на пользу не только всему организму, но и зубам в частности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта Халк».

0: глава на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэбанк».
3: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Tokyo Hotel на радио Hit FM. Друзья, How to Love называется трек. А я хочу поблагодарить всех, кто присылает фотографии своих подарков, которые у них появились благодаря нашей акции «Везде хит». Друзья, реально спасибо, и нереально интересно просто. Вот, Ирина написала, вот цитирую: «Хвастаюсь наушниками. Теперь только в них слушаю Hit FM, поймала «Везде хит» на гаджеты. Желаю всем слушателям поймать свой «Везде хит». И наушники такие классные. Вот я с профессиональной точки зрения сейчас смотрю на фотографию. Практически мы вот в таких же работаем. Фирму просто назвать не могу, но знаю, что мировые звезды записывают свои хиты в таких наушниках. Так что, друзья, «Везде хит» уже в следующем часе будем ловить. Желаю вам удачи.
1: Выбирай лучшее. Твой статус «Хитовый» на радио «Хит FM».

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня пятница, и сегодня нам с вами можно все. Везде хит будем, кстати, ловить в этом часе. Сейчас напомню, как это сделать. Что еще будем делать? Конечно же, в Хитстере поиграем. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про нейросети, что она может учудить. Итак, про везде хит. Это возможность поймать очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. И я надеюсь, именно у вас получится сегодня его поймать. Напомню, как это сделать. Красивый мужской голос где-то так чуть-чуть попозже в этом часе скажет вам, друзья, прямо сейчас. Кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы хватаете телефон и на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения пишите слово «везде хит». И если мы его получаем под номером 14, потому что сегодня 14 августа, вы наш победитель. Друзья, только на связи там немножечко побудьте, потому что нам нужно связаться будет с вами, чтобы в прямом эфире мы с вами смогли открыть «везде хит» и посмотреть, что же вы там выиграли. Ну вот так, желаю вам удачи. Ну а прямо сейчас на пару минуточек замедляемся вместе с «Divash Slowdown» на Hit FM.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ольгой на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, на пару минуточек занырнем с вами в прошлое, поиграем в хистори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Итак, запускаю я прямо сейчас эту песню в эфир, слушаем, наслаждаемся. И если вдруг прям вот нагрянут воспоминания, вам еще захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Или если с другим годом связано, тоже все равно пишите. Потому что все реально интересно. Но у нас должны быть подсказки, в какой год мы собираемся, да, и куда пишем. Конечно же, в мессенджер Макс, +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Итак, подсказочки, куда мы с вами собрались на этот раз. Так, у Джастина Бибера вышел дебютный сингл в том самом году, а Мадонна выступала на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Мне кажется, сильная подсказка. Еще основана группа 21 Pilots. Помните, когда? Ну вот туда и ныряем. Готовы? Поехали!

History на радио Хит ФМ, друзья. Итак, в какой же год нас унесла эта песня? Олег пишет, мне не нравилась эта песня лет 20 назад, и сейчас мне не нравится. Олег, ну бывает. Это 2009, по подсказке, так как был на концерте Мадонны в Санкт-Петербурге. Максим написал еще, он пишет, я еще слушаю пилотов. Мы поняли. Песня напомнила 2009 год. Работала в школе, ездила на маршрутке на работу, и практически каждое утро ее ставили по радио. Светлана вспомнила 2009 год, когда беззаботные нулевые казались лучшим временем жизни. Татьяна. Ох, Танюша, не поспоришь. И Никита написал, что стопудово 2009 год. Одна из хитовых известных песен певицы, специально написанная для немецкой романтической комедии «Красавчик 2». 2009 год. Я вот помню «Красавчика» первого смотрела, а второго что-то я не помню. Но первый прям впечатлил очень сильно. Надо второго поискать. Друзья, спасибо вам огромное. Это Кэрри Хилстон. I like. Мне нравится 2009 год. Ну а прямо сейчас давайте возвращаться в 2026. Нам нужно ловить везде хит с вами. Он совсем скоро уже будет плавать. И если поймаете, можно выиграть ну очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. И парфюмерию, косметику, и вкусняшки, и бесплатно кататься на такси, и апгрейдить гаджет. В общем, подробности у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении. Ну а возвращает нас обратно в 26 год Терри Суимс прямо сейчас. Мистер Know-It-All.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе также без осадков, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
15: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
16: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Мы все чаще используем нейросети в повседневной жизни, однако не задумываемся, какой ценой добиваемся своего комфорта. А вот один австралиец решил поручить своему цифровому ассистенту записать его на тренировку в спортзал, и нейросеть успешно справилась с задачей, попутно отменив запись другого человека, чтобы продвинуть в очереди своего владельца. Алгоритм изучил код сайта и нашел возможность удалять бронирование, а после того, как герой истории попросил вернуть все как было, бездушный ассистент сообщил, что это невозможно. С другой стороны, что это, если не забота о своем человеке? С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 14-м по счету, потому что 14 августа, и у нас есть победитель. Это Решат, город Пермь. Решат, привет.
2: Привет.
1: Привет. Скажи, ну я вижу, ты долго ловил, где-то месяца два, да, пытался. И главное, что не сдавался совсем. Уже была все-таки мысль, что да ну, или не было? Или все-таки была?
2: Меня жена все поддерживала.
1: О, слушай, видишь? Вот молодец, всегда надо слушать жену. Круто, когда такая жена рядом. Ладно, давай посмотрим, откроем, что же там у тебя получилось выиграть. Итак, везде хит у тебя на... А везде хит у тебя на активный отдых получается. А это значит, что благодаря Радио Хит FM ты сможешь приобрести все для яркого отдыха от инвентаря ряда аксессуаров в одном из очень известных магазинов. Так что не отключайся, пожалуйста. Вообще, я знаю, что очень крутые подарки реально можно приобрести, вот когда когда ловишь вот такой везде хит. И помню, мне фоточку прислали мини-велотренажера еще. И еще какой-то парень прислал, сейчас вспомню. Знаете, вот рыбацкие всякие прибамбасы, там прям вот огромная такая сумка. Он просто рыбак был. Такой счастливый, говорит: а, спасибо, Хит FM, я поймал ваш везде хит на активный отдых. Так что вот так, друзья. Везде хит сегодня будет еще плавать, но чуть-чуть попозже у вас будет тоже возможность его поймать и выиграть что-нибудь.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: ОГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свиридовой.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Леони Каллум Скотт на радио Хит FM. Stay Track, кстати, на втором месте в нашем главном хитовом чарте, но это на прошлой неделе. А вот как обстоят дела на этой неделе, мы с вами узнаем уже завтра в 18.00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире. Посмотрим, что вы там надвигали, потому что вы определяете, друзья, где там что у нас на каком месте. Ну вот так, Наташа Стаханова с вами по-прежнему, статус хитовый, через полчасика будем играть с вами в настроение, можно выиграть наш классный летний мерч.

0: Реклама.
1: А мода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. А мода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте А мода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247. Телефон 76-32-98.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на год и вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Джиланд J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джиланд J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня в пятницу нам можно все. Буквально через пару песен будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. А также будет программка про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Называется «Смотрители». Федук и Джонни споют нам про лето. Ну а прямо сейчас «The Colors». Тоже про лето и про любовь на итальянском. Кстати, вы же в курсе, конечно, что итальянцы активно используют язык жестов, и вот по некоторым оценкам в день они применяют около 250 различных жестов. Вы представляете, для них это естественная часть общения, они могут даже чувствовать себя неловко, если собеседник общается только губами и глазами, вот без жестов. Кстати, а если внимательно присмотреться, то по этим жестам их можно понимать, даже не зная итальянского.

0: Дэвид Гетта и Робин Шульц на радио Хит FM on repeat на повторе. Ну а я, друзья, приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наше классное пляжное хитовое полотенце. Вот такое яркое, большое. Или могу подарить летний хитовый набор. Там бейсболка и футболка. Очень тоже красивые, яркие, модные, с логотипом Хит FM, естественно. Итак, я жду, друзья. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Елизавета, город Оренбург. Елизавета, привет, привет.
2: Здравствуйте.
1: А, да, Елизавета нас на даче, кстати, слушает. А? Ну просто, да, знаешь, да, интересно, да. Так здорово. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Книга, плед, чай.
1: О, мне кажется, такое пляжное, господи, боже мой. Кому что? Дачное такое, мне кажется, настроение, да? Книга, плед, чай. Вообще получается у тебя? Или да. У тебя там грядки одни или нет все-таки?
2: Ну, 50 на 50. Ага, ну, когда, как получится.
1: Давай сейчас все-таки книга, блед, чай. Давай вот так вот попробуем. Я вижу, 5 вопросов у меня на экране появились про это, про все. 30 секунд я читаю, ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Главное, в 30 секунд нам с тобой уложиться. Готово? Поехали? Готово, да. Да? Поехали. Чай производится из листьев только одного растения, да или нет?
2: Да.
1: Существует терапия книгами, да или нет?
2: Да.
1: Существует британский стандарт идеальной чашки чая. Да или нет?
2: Да.
1: Ага. Существует неофициальный праздник, посвященный пледам. Да или нет?
2: Я думаю, да.
1: Мед полезнее добавлять в немного остывший чай. Да или
2: да.
1: Нет? Окей.
2: Да.
1: Все. Вот она, девушка, которая всегда говорит «да». Скажи жизни «да»,
2: да,
1: помнишь?
2: Мне кажется, да.
1: Так здорово же, слушай. Это как в кино. Давай посмотрим, получилось у нас с тобой или не получилось. Чай производится из листьев только одного растения. Ты уверенно сказала «да». Да, это растение Camellia sinensis. Вот, остальные считаются травяными напитками. То есть и зеленый, и черный – это все одно и то же растение. Плюс есть. Существует терапия книгами? Ну, конечно, существует. Библиотерапия.
2: Может... Каждый день читаю. Вообще супер расслабляет.
1: Серьезно? Помогает? Да, вот да, реально, да. Реально. Слушай, ну как мы в тему прям попали с тобой, а? Прям молодец. Прям ты вовремя позвонил. Существует британский стандарт идеальной чашки чая? Да, существует. И инструкция стандарт есть. И она даже получила Шнобелевскую премию. Надо посмотреть, там что-то смешное какое-то есть. Так, ладно. Существует неофициальный праздник, посвященный пледам? Ты уверенно сказала «да». И самое интересное, что реально, есть день укутывания в пледы, который отмечается 26 октября, на самом деле.
2: Звучит круто очень.
1: Ага, правда? Слушай, я вот, ты не поверишь, я сейчас вот после эфира пойду пледы покупать. У меня какая-то сегодня фишка, я хочу новый плед, причем несколько. Пойду сейчас. Так, мед полезнее добавлять в немного остывший чай, ты уверенно сказала, да? Да.
2: Мне кажется, это точно, да.
1: Да, оптимальная температура. Да, для добавления где-то 46, потому что когда в кипяток добавляешь, он теряет какие-то свои очень-очень важные свойства. Слушай, ну, 5 из 5 просто. Ну,
2: получается,
1: просто...
2: все вопросы, да, здорово.
1: Да, вот так.
2: И на все, да.
1: Все, скажи жизни да, если получится. Молодчина, не отключайся. Ладно, сейчас будем выбирать подарки.
2: Хорошо.
1: Спасибо тебе огромное за настроение.
2: Спасибо большое вам.
1: Спасибо тебе, да. Спасибо, что слушаешь Хит ФМ. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. А продолжим играть в настроение. В понедельник обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013. Ноти Бой из

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
11: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Суета» про четырех неудачников, которые решают ограбить инкассатора. Но вместо легких денег они получают долг перед опасными людьми. Теперь им приходится выполнять чужие задания и снова идти на преступление. Хотя с каждым новым налетом все становится только хуже. Получилась криминальная комедия с отсылками к раннему Гаю Ричи из 8 получасовых эпизодов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился еще один отечественный сериал «Паша» про тихого 32-летнего неудачника Пашу, который просто плывет по течению. Он живет с мамой, подрабатывает настройщиком пианино и привык считать себя жертвой обстоятельств. Однажды ему приходится выйти из зоны комфорта. Во-первых, Паша вынужден временно переехать к другу, освободив свою комнату для маминых гостей. А во-вторых, он знакомится с неудавшейся актрисой Женей. В отечественном драмеде про жизнь Пашу играет Оскар Ильясов. Также в сериале снялись Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Юлиана Михневич и Аглая Шиловская. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно ром. 6+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее,

0: Если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Кайго и Сандра Кавацца на радио Hit FM. Hold on me, друзья, я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в 6 вечера по Москве припати на радио Hit FM. Это исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. Ну, потому что пятница припати ваших выходных. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show, но я желаю вам классного дня, ну и, конечно же, чтобы у вас получилось отдохнуть в эти выходные хорошо-хорошо. Пока-пока!
1: Наташей Стахановой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: И это, конечно, Алок и Дженнифер Лопес. Как мы знаем, это новиночка этой недели на Хит FM. Неделечка, кстати, заканчивается пятница, но это мы тоже знаем. И просто вот это вот от Дженнифер Лопес сейчас было. Раньше мне казалось, это на мух немножечко похоже, на ос похоже, может быть, на комаров даже. А сегодня я понимаю, что это пчелки, это были пчелки, и они недовольны. Они, эти пчелки, недовольны теми, кто на медовый спас все-таки какую-то часть свою намазал медом и в привлечение удачи, денег, богатства жениха и прочее. Пчелки трудились не для этого, просили они вам передать. Не, ну конечно, если это вам поможет и вы найдете все, что просите, это одно дело. А если просто так мед перевели, ну имейте в виду, каждая пчела в этом мире на вас обижена. А такое предупреждение. Ну, может, не каждая. Не каждая. Ну, давайте сделаем вид, что не каждая. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем приветик, господа. У нас действительно пятница, медовый спас, поэтому про мед и пчелок. А вообще-то еще и 14... А, это я уже сказала. 14 часов, 14 число. Одни вот такие вот совпадения, как будто бы. Ну, значит, это уже к счастью. А счастье — это Хит FM. Часть его точно совершенно.
1: All Star Show на радио Хит FM.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121 27 46 29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Феномен осеннего выгорания – это реальное психофизиологическое состояние, которому подвержены большинство людей. Как правило, признаки приближающегося истощения заключаются в постоянной усталости, которая не проходит после отдыха, в нарастающей раздражительности, трудности с концентрацией внимания, бессоннице, а также в постоянном чувстве вины за то, что вы не успели насладиться уходящим летом. И чтобы не поддаваться намечающейся хандре, медики рекомендуют отказаться от концепции «успеть все». Лучшим вариантом будет ограничивать время на соцсети, увеличить количество прогулок и не зацикливаться на новых проектах. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Ну что, господа, пятница продолжается, вы, небось, работать еще продолжаете. Ну, я надеюсь, уже начали на расслабоне хотя бы чуть-чуть, хотя бы ритм сбавили, сбросили оборотики-то, и вообще можно посплетничать. Знаете почему? Потому что это нормальная человеческая реакция на все происходящее. И вообще, крысить на коллег, и особенно на начальство, это генетическая норма, говорят наши ученые. Почему? Потому что они, ученые, выяснили, что сплетни помогали даже нашим предкам. Вы думаете, это только мы придумали? Нет, конечно же, это наши предки уже придумали. И эти предки выживали таким образом. Они вот так выбирали, свой, не свой, кому можно доверять, а в ком песок не держится, понимаете, и никакая сплетня. Вот, и таким образом вычисляли, кто свой, кто не свой, избавлялись от лишних. Если вам, особенно в пятницу, особенно если начальство не на работе, прям приспичило за спиной кого-то прочехвостить, это вообще-то древняя эволюция с древности, идущая до наших дней, мы просто возвели ее, я надеюсь, совершенство в каком.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-76-29.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104 779 606 3072.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+. Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Плохой полицейский.

0: все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: дяденька уговаривала не плакать, не отступать и не сдаваться, потому что жизнь прекрасна. В принципе, посыл верный посыл. Hurts a Purple Disc Machine прямо сейчас на Hit FM. 14:49 в Москве. У нас с вами до конца этого часа Мадонна и Мартин Гаррикс. Мы слушаем, конечно же, Cat's Eye. А следующий час начнем с Алок. Вот такие музыкальные планы.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Вот еще один часик мы, соответственно, с вами начинаем. 15 часов и 2 минуты в Москве. Алок, обещанный в начале этого часа. Marshmallow и Portugal The Man буквально через мгновенце. Ну так вот, господа, я надеюсь, вы продолжаете работать спокойненько и никакие странные сомнительные мысли не посещают вашу буйную головушку. А если и посещают, то смотрите и учитесь на ошибках других. Чтобы такого никогда, конечно же, не повторять, не знаю где-то, но то явно не у нас. Дядька залез в бочку со смолою, чтобы стать невидимым. Понимаете? А потом пошел в магазин и стал с полок брать все, что видел на самом деле. Вот так вот весь в смоле, вот в этой черной. А при этом магазин еще по-прежнему работал, там горел свет, там были сотрудники. Они на него уставились. Сначала просто они не поверили своим глазам, а он, видимо, в какой-то момент поверил, что он невидимый, и продолжил, так сказать, свои похождения, пока, естественно, это все не закончилось полицией. А полиции, видимо, он и признался, что хотел стать невидимым. На всякий случай делаем из этого вывод, что смола не способствует невидимости. Вот, нужно, во-первых, какие-то другие способы искать, а во-вторых, тырить из магазинов ерунду причем какую-то, да и вообще даже не ерунду, не наш метод. Это, господа, ниже нашего достоинства, правда же? Поэтому работать продолжаем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит.

0: Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: 0+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: It's been

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. Угаренство 5-774-68-40-095.
2: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ariana Grande, The Weeknd прямо сейчас на Hit FM. Они друзья наши с вами, господа, потому что у нас все, кто на Hit FM выступают, наши друзья. Почему мы так это думаем и так решили? Потому что вообще-то дружба – это полезно для здоровья. Вот мы с вами, друзья, это очень полезно для здоровья. А я всегда говорила, Hit FM в вашей жизни – это только во благо и на здоровье.
1: Hit FM Калуга – радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Животные. Любители домашних животных точно знают, чем нужно кормить своих питомцев, однако многим явно не хватало понимания, почему кошкам и собакам необходим разный корм, хотя оба вида считаются хищниками. Когда дело касается собак, то они с радостью могут съесть корм кота. Однако из-за того, что кошки являются истинно плотоядными животными, в их питании содержится определенный набор микроэлементов, который может нанести вред пищеварительной системе собаки, особенно когда это происходит систематически. В то же время собачий корм не содержит в себе важные для кошек аминокислоты, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и зрением. Эксперты советуют при отсутствии реальных альтернатив кормить питомца обычной человеческой едой вроде отваренного куриного мяса, лавариса или овсянки, которые не принесут вреда здоровью вашего пушистого. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, мы эту пятницу продолжаем, конечно, бодренько под Хит FM, но не упускаем одну важную тему, которая красной нитью практически через всю нашу жизнь уже последнее время проходит, ну или хотя бы одной из этих ниточек ярких. Это, конечно, инопланетяне, правда, интересно и интересно. Тем более, что, например, в Америке вообще не утихают эти вопросы. Все же знают там, ну или большинство абсолютно, что правительство врет, умалчивает, скрывает, а инопланетяне, они существуют, они где-то здесь. Так вот, чтобы вот это все подтвердить, 200 человек где-то там в Америке собрались на необычное мероприятие, они решили вместе, как вот пиковую даму вызывают, они решили вот таким вот образом совместно связаться наконец-то с инопланетянами и выяснить всю правду. Был там один идеолог, который сказал: я знаю, что делать, поэтому приходите в назначенное время, в назначенное место, будем кликать инопланетян, вызывать их, грубо говоря, вызывать. Вот, ну, может быть, доска какая-то специально спиритическая, я не знаю. Ну, люди пришли, 200 человек, еще под вечер, главное дело, так виднее, инопланетяне просто, угу. И он, вот этот организатор, то ли у него какая-то правда связь установлена с инопланетянами, то ли, может быть, еще что-то, чуйка внутренняя, я не знаю, может, еще что-то под хвост попало. Он говорит: неправильное место, время, нормальное место, неправильное, нам нужно вот туда, вот там будут инопланетяне. И вот эта вся группа 200 человек начала перемещаться вот туда, через частное поле для гольфа. И, естественно, люди, которые вообще не понимали, что происходит, они посмотрели, а по их полю шарашат 200 человек. Они вызвали полицию. И представляете, в чем вопрос? Полиция подоспела раньше, чем инопланетяне. Поэтому опять у нас никаких новостей. А полиция, они разогнали всех нафиг. И вот, и когда следующий вот этот созвон с инопланетянами, опять же, не ясно. Ладно, продолжаем с тем, что есть. Imagine Dragons.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Вы Оффенбах на Хит-ФМ, 15 часов 50 минут в Москве. Мы все ближе и ближе к выходным, господа. У кого-то уже начались, поздравляем, конечно же. А еще вот поздравляем тут близнецов, столетие у них там они отмечают. И нам с вами рассказывают, как же дожить до циферки такой. А поскольку там уже близнецы, значит, два мнения в одно слившиеся. Ну и давайте послушаем тогда. Но основной секрет, помимо того, что, наверное, это генетика, отсутствие вредных привычек и какие-то вот такие вот еще более-менее объяснимые вещи, то, что они в душе остаются детьми, понимаете? Им по сотке, они все дети. Я надеюсь, речь идет не об инфантильности, когда, ну, сами понимаете, а просто вот какое-то такое, знаете, возможность какая-то внутренняя радоваться простым мелочам, да, всегда находить какие-то прикольные занятия, не скучать, не унывать. Вот это вот все. А у нас для этого ритм задается. Называется Хит-ФМ. Поэтому продолжайте вместе с нами. И, глядишь, до 100 лет дотопаем до ваших причем. А потом до наших. Или наоборот. В зависимости от того, сколько вам лет. Независимо от того, сколько вам лет, музыка на Хит-ФМ должна нравиться. Миш Миллер до конца этого часа обязательно. Шакир Бёрнбой в начале часа следующего. И еще там придет везде хит, но я об этом скажу отдельно.

0: что если я такой, что если я эдакий, что если я то, что если я это, а вот что если я выиграю везде хит на Хит FM, об этом песенка, и это по-прежнему еще новинка этой недели, которую мы только что послушали, и завтра, между прочим, суббота, а значит новинки прибавятся, поменяются, вот так-то, это суббота, такой специальный день, когда мы там колдуем с новиночками, добавляем в том числе их и в эфир, поэтому не пропускайте, а даже если пропустите, все равно информацию можно найти на нашем сайте hitfm.ru и, собственно, в мобильном приложении радио Хит FM. Ищите, если надо. 16 часов и 6 минут в Москве. Эта пятница по-прежнему продолжается. У нас не было за последние несколько часов везде хита. И именно в этом часе он действительно будет. И кто-то из вас выиграет что-то прикольное от Хит FM. Может быть, там поездки на такси, может быть. Мне почему-то это первым всегда в голову приходит. А вообще-то можно и ювелирные украшения выиграть, и там пиццу какую-нибудь выиграть, пиццу большую, вкусную, и спортивные какие-то принадлежности, и модные одежды. Что достанется нашему победителю? Мы вместе с победителем выясним в этом часе. Не пропустите момент.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-79. Город Москва, 18+.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тебанк».
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если в отношениях вы любите вести подсчет, кто кому сколько должен, то такая привычка может серьезно подорвать ваше счастье и даже привести к разрыву. Немецкие ученые, которые в течение 13 лет наблюдали за влюбленными парочками, пришли к выводу, что когда люди начинают концентрироваться на том, чтобы все было по справедливости, то они не только не получают удовлетворения от отношений, но и расстаются на негативной ноте. Эксперты отмечают, что именно забота и щедрость укрепляют отношения, а постоянное ожидание ответных жестов незаметно подрывает доверие и теплоту. Не забывайте об этом. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Крейзи Хит на радио Хит ФМ.
1: Вот оно все и случается. Я про вездехит говорила, я предупреждала, господа, и, значит, оставалось только быть внимательными, и как только приглашение в игру звучит, значит, отправляем слово вездехит в наш мессенджер. А я отчитываю, по дате в календаре. Сегодня 14-е, значит, и 14-й вездехит сегодня счастливый, конкретно в этом часе. Спешу представить вам нашего победителя. Это Максим из Краснодарского края. Здравствуйте!

0: пятницу вечерочком. Это вообще очень хорошая новость. Поэтому мы вас, конечно же, поздравляем. Сразу же желаем вам и вкусно поесть, и вообще хороших выходных грядущих. И еще оставайтесь, пожалуйста, на связи, потому что буду рассказывать, как все это дальше будет происходить. Ну, господа, смотрите-ка, везде хит. Он же вот на данный момент уходит, вот помашем ему ручкой, но на следующей неделе он снова придет, и мы снова будем привет ему говорить пару раз в день по будням. Так оно и будет происходить, просто не пропускайте.
1: Лови «Везде хит» на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку

0: бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: и это Брун Марс, как мы уже, наверное, догадались. Или какая разница, догадались или нет, я сама сказала вам. 16.49 в Москве, еще один часик заканчиваем. Уже настроенная, да, на отдых, уже настроенная на дачу, может быть, хоть прохладненько. Например, сегодня москвичам обещают очень холодную ночь перед тем, как потеплеет, в принципе, да, еще. Лето вроде никуда не ушло, а холодная ночь, вот она, собирается. Ну и еще что-нибудь такое летнее, дачное, выходного дня. Вот, например, специалисты не советуют лопать арбуз с семечками. Можно, конечно, ничего страшного от одной, от двух, но там, если вы на постоянной основе именно таким способом едите арбуз, то ничего хорошего в этом нету. Там можно долго перечислять причины и что-то там цитировать и прочее, но на всякий случай не надо. Лишние эти семечки есть. На вопрос «зачем?» отвечайте сами. Зачем вы их вообще ели до этого? Ну, в общем, ничего там действительно хорошего нет. Арбуз – это прекрасно. И август – это, конечно, сезон арбузов. И если вы умеете их выбирать, то, в общем, флаг вам в руки, научите нас. А если нет, попросите кого-то, кто может вам выбрать замечательный арбуз, чтобы он не испортил вам настроение на предстоящие выходные. И еще из хороших советов – есть арбуз с семечками ли или вообще не есть арбуз в эти выходные. Все это под Хит FM вместе с нами. Конечно же, Алан Бокер до конца этого часа побудет здесь.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: знаете, что получается-то? Происходит это все само собой. Вот как ни хорохорься, как ни делай вид, что это нас не касается, а все равно все само собой происходит, потому что такова жизнь. Я имею в виду подготовка к осени. И причем она происходит действительно вне зависимости от моего желания, например. Просто я погрузилась в изучение, например, всевозможных трендов на осень, которые уже озвучиваются нашими стилистами, специалистами и всеми людьми, которые, как им кажется, имеют право на это. И, естественно, говорят нам, ну, не диктуют, но рассказывают нам, что носить, что не носить, в какой цвет краситься. Так вот, смотрите, что я уяснила на данный момент. Я еще не глубоко погрузилась, но, тем не менее, уже кое-что запомнилось. Значит, леггинсы, это на осень, да? Потом ромб в качестве орнамента на одежде, так это назовем. И рыжий цвет волос, самый модный на осень 2026 года. Я не знаю, что я буду делать с этой информацией. Вероятно, вот сейчас скажу, ага, и больше ничего не буду делать, потому что, ну, не всем идет все вышеперечисленное. Хотя ромб можно еще как-то рассмотреть со всех сторон, а вот все остальное как пойдет, как получится. В любом случае, этих советов будет все больше и больше. А пока лето продолжается вообще-то. И у нас еще половина августа впереди. Вот на этом и сосредоточимся.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: Ничто так не мотивирует заниматься спортом, как денежное вознаграждение за приложенные усилия. Именно так и поступила жительница Китая, которая сумела за 3 месяца сбросить 20 килограммов и получила за это премию в размере 240 тысяч рублей от работодателей. Да, вы не ослышались, компания, в которой работает женщина, выплачивает сотрудникам по 6 тысяч рублей за каждые 0,5 килограмма, которые они сбросят. Кстати, помимо денег, китаянке присвоили звание чемпиона по снижению веса. Что же касается самой рекордсменки, то для достижения своей цели она использовала метод актера Циньхао, сбросившего 10 килограммов всего за 15 дней. Для этого ей приходилось строго следить за рационом и заниматься спортом по 1,5 часа в день. Да, это тот самый случай, когда корпоративный спорт выходит на новый уровень. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам странную сказку с элементами страшного, конечно же. В общем, в стародавние времена в далекой-далекой стране Америки жили-были добрые тетенька и дяденька, которые взяли и купили себе дом. Но купили его в кредит или в ипотеку, там уж неизвестно, документов не видала. И вот они начали выплачивать за этот дом денежку, и вдруг случилась автокатастрофа, и дяденька покинул бренный мир, ушел на облачко. А дом, это его дом по документам. То есть дом записан на него, и тетенька как будто бы там только второй проживающий человек. И вот с тех пор она, конечно, пыталась платить кредит, но по ее словам банк не принимал ее платежи, потому что не на нее же кредит оформлен. Ну, она, видимо, несколько раз попыталась и перестала пытаться. Чего ж пытаться-то, раз не хотят денег брать? Не переоформила на себя, ничего такого не случилось. Долго ли коротко, прошло 15 лет, и заинтересованная компания сказала тетеньке: «Выметайся». Она говорит: «Я не буду, потому что это частично мой дом, это вы сами у меня платежи не принимали на меня, все тут тоже наполовину оформлено там или хотя бы какие-то документы есть. В общем, из этого дома я не уеду». И тогда компания заинтересованная взяла да выставила дом на торги. $215 000 стоит такое хозяйство. Ну, то есть весь дом, вот какой он есть, но в объявлении честно написано, что в этом доме живет женщина. И что посмотреть дом перед покупкой никак не представляется возможным. Там же живет живой человек, как вы понимаете, и он вам дверку не откроет. А еще после того, как вы купите этот дом, честно написано в объявлении, вам самим придется возиться с судами и выселять эту добрую женщину из дома. Вот такое вот создали объявление. И поэтому, конечно, покупателя вообще не находится на этот дом. На что женщина добрая и уповает. Думает: ну, может, так свое и доживем, раз никто не хочет в таком виде эту халупу покупать. Единственное, что страшно действительно в этой сказке, что если какой-то человек найдется, который согласится на все вот эти условия, спорить с ним будет уже бесполезно.

0: Вечерний вайб, я бы сказала. Это The Second Voice на Hit FM Let Me Be. В данный момент в ваших ушах и душах, я надеюсь. 17.50 в Москве, действительно уже вечер. Куда же вечереть, в следующем часе уже пятница при пати. И Андрей Белов появится в вашей жизни, который и проведет это мероприятие. Он, кстати, продолжит выходные, вас введет, так сказать, и так через выходные вас проведет. Не оставит в одного. Вот, поэтому ему передаю спокойно совершенно образды правления, что называется. Вам же желаю прекрасного выходного вечера, пятницы и вообще выходных. Была Калашник, полетел, целый пока.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
8: Радио Hit FM.

коллектив «Ультра» с нами на радио Хит FM, и задают они классный настрой на вечер в пятнице. В Москве начало седьмого, значит, пришла пора припати. Это специальный микс из ваших любимых хитов для того, чтобы красиво проводить рабочую неделю и шикарно встретить выходные. С этой минуты с вами Белов Андрей. Оставляем офисные будни позади и включаем режим полного релакса. Делайте громче, мы начинаем.

0: Фрибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+.

0: Вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
8: В ленте!
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
10: «Хит-ФМ». Пятница.

0: С нами в припате Роджер Санчес и его хитовый привет из 2006-го под названием «Lost». Теряться не нужно, нужно активизироваться, несмотря на то, что позади целая рабочая неделя. А активизироваться необходимо для супер-хитовых выходных. В Москве 18.19, через пару полезных минут припати продолжим, будьте рядом.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет.
11: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Фестайл. По итогам прошлой недели это 8-я строчка главного хитового чарта. Работа поднимается все выше и выше, и этому способствуете вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». Уже завтра в 6 вечера по столичному мы подведем новые итоги. Еще есть время проголосовать. Действуйте. Ну а пока мы с вами провожаем рабочую неделю и делаем это в ритме припати. В Москве 18 часов и 34 минуты. Далее в эфире работа «Партенепе». Это Меркан Кремонт и группа «The Colors».

0: Телепати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Тэбанк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Тэбанк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
21: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499

0: проект Deep Love только что на радио Hit FM. Работа называется Round and Round. В Москве 18.49 и при пати набирает скорость. В финале этого часа с нами Шаус и Капспот с работой Only You, также Робин Шульц. И через пару минут встречайте Бибер Эксо и Фейтлесс.
1: Реклама. Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам. Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
2: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842. 5 семерок 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842, 5 семерок 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Новый час встретили работой Waking Up. Это MJ Cole, Cedric Gervais и Freya Ridens. Начало 8 в Москве. Мы продолжаем рваться в выходные вместе с Припатин. До 22 по столичному с вами я, Белов Андрей. Двигаем далее. Вот кто из артистов нас с вами ждет в самое ближайшее время. Это будет Джази с работой My People. Также очень скоро Пол Ван Дайк с нетленкой Let's Go. И прямо сейчас на радио Hit FM DJ Felix N. Still Fall.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

КитФМ АВ, Meet Me in the Dark, точное столичное 19.35. Мы уже открыли вечер пятницы, встречаем выходные. Ну а если настроение просит движения, мы с радостью поможем. На нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении Радио HitFM включайте онлайн-радиостанцию «Русский движ». Там вы найдете русские танцевальные хиты для всех, кто в ритме. Здесь же у нас ритм особенный, пятничный, прям по курсу новая порция хитов. Fastboy Topic также отметится Хьюгель очень скоро, и через секунды на Радио HitFM она. Pink.

0: Фрибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». Пятница. Вечер. Припати на радио «Хит ФМ».

D.O.D.E. Зубизу на радио Hit FM. 19:51 в Москве. Это припати. В финале часа послушаем хитовое трио. Это будут Иман Бек, Софи Райс и Луиса Сонза с работой Not You. А буквально через пару минут отметятся Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. Дождитесь.

Открыли новый час в Москве 20.06. Большой привет всем, кто только присоединился. С вами Белов Андрей. Мы, наконец, бросили оковы рабочей недели. Вот как скажу, теперь только выходные, теперь отдых и только хиты. Ну а здесь самые лучшие в припате. В планах на ближайшие минуты Розе и Бруно Марс, также нетленка от Ларин под названием «Еуфория». И в эти секунды в эфире работа «Take My Breath». Это

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город
3: Москва. 18+. Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
7: «Припати». «Припати» на радио «Хит-ФМ».

0: I am way to self-aware 2020 в столице. Продолжаем пятничное припати мощно. Через пару полезных минут к нашей компании присоединятся Сэм Фелт и Лакс. Работаем My Heart Goes. Также скоро DJ Годжа, Зерп и многие другие.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58-88-88.
11: Хит ФМ.

0: Мэн в припате на радио Хит FM Феникс, и в пятницу вечером не забывайте про то, что ждет вас в понедельник. А что там ждет, спросите вы. Да, конечно, не спросите вы, и так знаете, много реальных лайтовых денег будем разыгрывать уже сегодня. Ставьте напоминание, чтобы точно не забыть. Подробнее на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Тем временем в столице уже 20 часов и 33 минуты. И далее с нами Динора и Джиджи Дагостино.
1: Припати на радио Хит FM.

0: банк в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Сам». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выгода 100 тысяч рублей при покупке программы «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
12: «Хит-ФМ». «Припати». «Припати» на радио «Хит-ФМ».

Ебукс только что на радио Hit FM. Graceland 2050 в столице. Финал часа обещает быть горячим. Классика от Махмуда Архана и Сина Синер. Их совместка называется Feel, а чуть ранее, буквально через 3 минуты, дуэт Avalon Roxton и их Vertigo. Дождитесь.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Бауэр и работа Calling Out For You в столице начала 10-го. С вами по-прежнему Белов Андрей. Позади суета, впереди выходные. Мы знаем, как их встречать и делаем это здесь и сейчас. Громко, ярко и под хиты. Скоро с нами Мадонна и Мартин Гаррикс, также зажжет Дуа Липа очень скоро. И прямо сейчас встречайте хитовое трио Rehab, Инна и Сэш.
1: Припати, припати на радио.

0: Party. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-7-6-29. Город Москва, 18+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: только что с нами новинка. Это Нептуника и работа What If. Настроение пятницы. Вот что мы получаем в данный момент. Ну а чтобы оно не заканчивалось никогда, включайте нашу круглосуточную онлайн-станцию Hit FM Припати на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении. Ну и наслаждайтесь в любое время и в любом месте. Здесь же, в самом эпицентре, двигаем далее. Слушаем работу Faded. DJ Жу уже в эфире.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Хит FM.

0: увереннее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. УГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
15: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
17: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
19: «Хит-ФМ». Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит-ФМ.

Дэвид Гетта, Ан-Мари и Колли Рай с нами только что. Baby Don't Hurt Me на радио Hit FM, 21 час и 48 минут в Москве. На этой ноте я, Белов Андрей, прощаюсь с вами, но ненадолго. До завтра, до 11 утра по столичному. Припать продолжится далее уже без меня. Желаю вам горячего вечера в компании 100% хитов. Всем счастливо. Москва, Хит Белов. Пока.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Лео

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.